чувство е сена, сена твое сене, сена твога сърца, сена твога пса. Немой очи сад, немой очи сад, немой очи сад, немой очи сад, немой очи сад.